0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной, и же взеси и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ней, очистенная всякие скверные, спаси, Боже, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашего, дока преси беззаконие наше, святые посети исцеление маши наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси, на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Сыну нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Сыну нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареву и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, подними моление моему, в душе молитву мою, не в устах льстивых. От лица Твоего судьба моя, изойдет очи мои, да видят правоты, искусилось сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сии. И не обретись во мне неправда, я когда не возглаголит уста мои, дел человеческие. За словеса устен Твои, аз сохранит пути жестоки, соверши ступы мои, во стедях Твои, да не подвижутся ступы моя. Аз возвах, як услышал меня, если Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, удиви милость Твоя, спасай уповающий на Тебя от противишься десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, як зеница ока в крови крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых острастших меня, врази мою душу мою держаша, дух свой затворивший уста глаголаши гордыню, изгоняющий меня ныне обедоши меня, очи свои возложивши уклоните на землю, объявши меня, коли уготов на лом века, с кем обитая в тайных. Воскресни, Господи, предварея, и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия, Твоя от враг, руки Твои, я, Господи, от малых от земли, раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрева их, насытившихся сынов и оставивши останком младенцем своим, аж же правду явлюсь я лицу Твоему, насыщусь в недовитимся славе Твоей. Тебе, Господи, возвела душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужусь во век, ниже да посмеются врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты и си Бог, спас мой, и Тебе терпеть весь день. Помяни щедро Твоя, Господи, и милости Твоя, як от века суть, грех юности мои я, и неведение мое гони, помяни по милости Твоей, помяни мне Твоя ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положишься и решающим на пути, наставит кроткие на суд, да научит кроткие путем своим, си пути, Господи, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, а ради имени Твоего, Господи, чести грех мой мог бы есть. То есть человек боится Господа закона положить ему на пути Его же из воли, душа Его во благих во дворице, и семью Его наследит землю, держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им, очи мои венуку Господу, и котой исторнит от сети нози мои, презрение мя, помилуй мя, как один род, и ниже есть паза, скорби сердце моего, умножившися от нужд моих, изведи мя, бижди смирение мое, и труд мой, и остави все грехи мои, бижди враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправильным возненавидишь мя, сохрани душу мою, и избави мя, да не послужуся, яко уповах на Тебя, не из злоби и прави, прилепяхуйся мне, яко потерпех Тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, все скорби его, помилуй мя, Боже, повелися милости Твоей, множество щедро Твоих, очисти беззаконие мое, и не почему имя от беззакония моего, и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предумяюсь выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да опродившися в основе всех Твоих, и победишь не даст судить идти, себо в беззаконии зачат есть мы, и во грехах родимая мать моя, себо истинно возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей, я явил мне сии, покрепившим ей сопом и очившися, умышим я по честнегу влюся, слуху моему дася, радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и все беззаконие мое чисти, сердце чисто созыжди мне, Божий дух прав, обнови в утробе моей, не отвержи мне от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от мне, воздажди мне радость спасения Твоего, Духом Вечным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется за их правде Твоей. Господи, устни мои, отверзши уста мои, воздействия от хвалу Твою, яко ваше было схватилось всех жертв обувь, сосажение неблаговолишие, жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созерцаются стены Иерусалимские, тогда благоволишие жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возврат на алтарь Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, правила веры, образ кротости, воздержание учителя, явите стаду Твоему, еже вещей истина, сего ради стяжалось и смирением высокое, нищетое богатое, очи Никифоре, моли Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолами, помиловать и душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые пусти, исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Аминь. Победа, венец небесе, о Никифоре преславней, яко прием от Бога, спасай веру и почитающая тебя, яко священно начальника Христова и Учителя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле, поклоняемые, славимые кресте Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, иже праведнее любее и грешнее милуей, иже вся зовет ко спасению обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими и наши в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, душа нашего святителя, соочисти помешение, исправим все очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огляди нас святыми Твоими ангелами, да получением их соблюдаем и наставляем, и достигнем в соединении веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный Тебе в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Ставорощую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшим Владыком благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мне грешного имя, живи со судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Сыну нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Сыну нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Божьего имя Твое, спаси меня в силе Твоей, суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. яко чужди, восставши на меня крепче, изыскавши души мои, не предложивши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отврати зла врагом моим, и сыной Твоей потреби их волю, позволю Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избавил меня, и сильно враги мои, возле ока мое, внуши Божию молитву мою, не презри моление мое, возьми меня, услыши меня, воскреби печали моею, и смятося от глаза вражия, служение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и в гневе враждовах меня, и сердце мое, смятись во мне, боясь смерти напади на меня, страхи трепет приеди на меня, покремить моя ректора с ними крылья, как глубине пулищу и почерю. Все удалися бегай и вдворится в пустыне, чая Бога спасающих меня от злой души от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обойди ты по селам его, беззаконие труд посреди его, неправда, и не усходи, остолкни его лихо лесть. Яко, чтобы враг наносил мне, претерпел бы хуба, я, чтобы ненавидя меня, и на меня велеречивал, укрыл бы себя от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знамя мой, ежекупно наслаждался со мной брашен, дому Божий ходи хмединомышлением, да прииди же смерть не достигнут вас живи, як лукавство в жилище их посреди их, аз к Богу возвах, Господь услыша меня, пей через утре полудни повем и возвещу, услышит глаз мой, избавить миром душу мою, а приближающийся мне, яко во млази бяху со мною, услышит Бог и смирит я сей прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь на завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши совеса их, паче леет, асту стрелы, возверзи на Господи печаль Твою, то Тебя препятает, не даст век лови праведнику. Ты же, Боже, не зведешь, студент исцеления мужа и крови листья, не приплывет дни своих, а же, Господи, уповая на Тебя, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворице, лечит Господи, ведь заступник Моисей, и прибежище мое, Бог мой, уповая на Него. Яко то избавить его от сети ловчая, совесть мятежна, плеч масляным осенить тебя, под крыле его надеешься, оружием обойдите и сына его, не убоишься, от страха ночного, стрелы летящие в дни, от вещи во тьме приходящего, сящего беса полуденного, одет от страны твоей, ты сещай тьма, удесную к тебе же не приближишься, обачу очим от твоими смотришь, и воздаяние грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое Вышнего положилось и прибежище твое, не приведи тебе зло, и рано не приблизится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмет от тебя никогда притнешь камень ногу твою, нас превосстелиска наступишь и попереши львя и змея, яко на меня уповай, избавлю и покрою, яко прос имя мое воззовет ко мне, услыши его с ними в скорби, измою его и проставлю его долготу и дней, исполню его и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, правила веры и образ кротости, воздержание учителя, ведь стаду Твоему, я живущий истина, сего ради стяжалась смирением высокое, нищетое богатое, очень Никифоре, моли Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши ты, и жо тебя родшегося, моли Богородица, Богородица Дева, многого может моление матерни, к Богосердию Владыки, не презри грешник, молюбы все чистая, яко милости весть, и спасти моги, и же страдать у нас изволивый, скоро ты предвратный щедрот Твоя, Господи, яко в нищахам взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имя Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего, Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети и целение мощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да светится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам дни, се остави нам долги наши, яко же и мы остаем должником нашим, и не вди на свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Победа венец небесе, у Никифоре представление, яко прием от Бога, спасай веру и почитающая Тебя, яко священноначальника Христова и Учителя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. И жена всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведно любее, и грешное милуе, и же вся звука спасения, обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими наше в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, до ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем в соединении веры в разуме преступной Твоей славы, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и хрывым, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Соворощую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейшим Владыком, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы и все отвари свидетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спасая на спасение рода нашего, вечным Бога Христом, рукописание грех наших, растерзавый и победивый, тем начало власти тьмы. Сам Владыка человека любчий, прими и нас грешных благодарственной своей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наши, словеса или помышления лукавства, и любовью Твоей, уязви душа наша, да к Тебе всегда взирающая, же от Тебе свято наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящих света, непрестанное Тебе исповедание благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Помяни нас, Владыка Святый.

0: Святейшем патриархе Кирилле и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, всем причтим люди Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во всеначальстве

молитесь уба Господину жатвы, некогда изведет делателей на жатву свое. И призвал бы на 10 ученики своя, даде им власть над дусих нечистых, некогда изгонят их, и целите всяк недуг и всякую болезнь. 12 же апостолов имена суть сия, первый Симон, и жена рицается Петр, и Андрей брат его, и Яков Зеведеев, и Иоанн брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, Мытарь, Яков Алфеев,

На путь язык не идите, и во град самарянский не внидите. Идите же паче ко овцам, погибшим дому Израилева. Ходящий же проповедуйте глаголюще, яко приближится.

Отец мой доселе делает, я сделаю. Сего же ради почистках у Его Иудеи убити, яко не токмо разоряши субботу, но и отца своего.

и больше сих покажет ему дела, да вы чудитеся. Якоже бо Отец воскрешает мертвия и живит, так и Сын их же хочет живит. Отец бо несу.

0: Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.

молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и

мой, еже приятие молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, а вышедшую бабу душею в рази, и о еже я виде спасение Твое, рцем сего.

Молимся, Еже благосердием и милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о Еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа. Рцем все, Господи, услыши и милости.

спасения нашего, призри милости на смиренное рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобрани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ и я, восстанье Божие в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим омрачение умов, и ожесточение сердец ризу Твою, я же и церковь живого Бога, и замыслы их неспроверни, благодати Твоей власти притяжащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, во смерти раны пленения сохрани, лишенные крова и во изгнании сущие в дом и веди, а в чищенных питаний духающие страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, всем же води сия убиенным, и от раны и болезней скончавшимся прощение грехов дару, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебе веры, надежды и любви, постави паки во всех странах святые Руси, мира и единомыслия, друг к другу любовь обнови в людях твоих, якуда едиными уста, единым сердцем, исповемися тебе, единому Богу, Троице славимому, Ты выйди заступление и победа, и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу воссылаем.

усопших рабов Божьих, святейших патриархов Сергия, Алексия, Пимена, Алексия, священных архимандритов Иеронима, Кирилла и Никиты, спочившие братья святые обители сия, и рабов Божьих, все архимандрита Захарии, монаха Григория, вождей и воинов на поле брани, за веру отечество живот свой положивших, и все из ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и о еже проститеся им всякому прегрешению.

0: праведные упокаяются.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милости Божьей, Царство Небесное, и оставление.

Спасение же вот и покой усопших кратвы, святейших патриархов, Сергия, Алексея, Тимина, Алексея, священно архимандрита, Веронима и Кирилла, спасивших братья и обители сия, Христа поминаем подожди архимандрита, Захарий, монахи Григория, вождей и воинов на поле братьев, веры отечества же злостных положивших, всех ждены и нами поминаемых усопших православных христиан, Христе Боже наш, Тебе славу воссылаем, с безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.

0: Благостояние святых Божиих церквей, соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святом храме, все мы с верою, благоговением и страхом Божиим.

Biskupa Сергия Посадца, Поведмина Собака, братья и святые обители сия, все начальствующих, учащих и учащихся, рождающихся во святе обители сей, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог Отца

нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священного архимандрита, и господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и жидары святых принцепов, в мире целых, честных, здравых, долгодействующих, правоправящих Слово Твое истинное.

0: сердцем, славите и воспевайте почестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и не присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: И да будут милости великого Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, со всеми веками.

0: священно честную дарю, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Якогда человека любит Бог наш, прием его святые, пренебесные и мысленные свой жертвенник, во нем благоухание духовного, вознес после нам

Твоє сіло і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і пісно, і

Творящим Твоим духом, ныне и присно и во

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Тешителю души истинной, живи с детства и все исполняю. Сокровище благих и жизнеподателю, прийди и вселися в ныне очищенное от всякие скверные, спаси, Боже, души нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, возьми моление моему, внуши молитву мою, не в устах льстивых. От лица Твоего судьба моя изведет очи мои, да видит оправа Ты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил месть, и не обрядится во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мое, дел человеческий, заслови саву стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои, восседел Твоих, да не подвижутся стопы мои, а змазмах, как услышал месть, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мое. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеница ока в крови крыло Твое, покроишь мя. От лица нечестивых, страших мя, врази мои душу мою, одержаши тук свой, затворишь уста и глаголаши гордыню, изгоняющие меня ныне обыдом.

Душами очи свои возложишь и уклоните на землю. Объявшими, как лев готов на ловы, я коскими набитаю тайных, воскресни, Господи, предвори и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоей, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившись сынов и оставивши останки младенцам своим, от же правды явлюся лицу Твоему, насытившись в них, да явите мися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи им истинам Твоим, научи имя, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть и Бог спас мой, Тебе терпек весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, как от века суть. Грех юности моей, неведение моего, не помяни по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь всего ради закона положить согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим си путие, Господне, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и чисти грех мой мог бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законно положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих утворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мои, вынука Господа, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единороды нищий смаз. Скорби сердца моего, умножившись от нужд моих, изведи мя, вещь смирение мое, труд мое, остави все грехи мои. Вишь, враги мои, яко умножишься, и ненавидение мне правильно возненавидишь имя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко побавь на тебя незлобию и прави, и прилеплявшись мне, яко потерпей тебя, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедро Твоего, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего, очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть, выйду Тебе единому согреших лукавое пред Тобою сотвори. Яко да оправдившися во слове всех Твоих и победивши в них да суди детей. Сего беззаконие и зачат есть, но во грехе родимя мать моей, сего истину возлюбилась и безвестной тайной премудрости Твоей явил миссии. Окропиши меня и сопом и очижуся, мыши меня и почи снега убелюся. Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и все беззакония мои очисти. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух праводный, и в утробе моей не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычьим утверди имя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей. Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое, твердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко еще бы восхотелось, и жертвы дал бы в области сожжения неблаговолиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения, и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, правила веры, образ кротости, воздержания учителя, явить остаду Твоему, я же вещая истина, всего ради стяжалось и смирение высокое, нищетое, богатое, очи Никифоре, моли Христа Бога, спастися душа нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дня, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше.
Святый, посети исцеление выше наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение,

0: Аминь. Победы венец небесе, о Никифоре, преславни, яко прием от Бога, спасай верую, почитающую тебя, яко священноначальника Христова и Учителя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, же праведной, любя грешной, милой, и же все за века спасения, обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими наши в часе и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, погради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, Херувим, и славнейшую, и без сравнения, и Серафим, без исцеления, Бога, Словородшую, Сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, Святейший, Владыко, благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, имя живись и судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь.
2: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою. Внуши глаголы уст моих, я хочу жди восставши на мя крепце, скажи душу мою. Не предложишь Бога пред собой, сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злая врагом моим, истину Твою потреби и волю пожру Тебе и споим всеми Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня, и сина враги мои, взре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вон мими услышь меня, во скорбях печали моя сметохся от глаза вражи служения грешнича. Як уклонишь на мя в беззаконии и в огне и враждовавку ми. Сердце мое сметесь во мне, боясь смерти напади на мя. Страх и трепет приди на мя, покрый мя тьма и рех. Кто даст мне крылья, яко голубине, и полищу, и почию, все удалихся, бега, дворихся в пустыне, чаях Бога спасающими от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели язык их, яко видих беззаконие пререкание в ограде, в днем и ночи обыть и по стенам его, беззаконие, труд посреди его, неправда, и не оскудят стоп его лихо и лесть, якаще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, яще бы ненавиди на мя, вели речь, укрыл бы себя от него, Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, Ты же Бог наслаждался со мною брашен в дому Божий, ходихом единомышление, да прийдь же смерть на ней, да сыню тва отживи, як лукавство в жилищах посреди их, аз к Богу возвах, Господь услыши мя, вечер за утро и полудни поэму возвещу и слышит глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне, як во мнозе бяку со мною, услышит Бог и смирит я сый прежде век, несть будем изменений, яко не уклонишься Бога, простри руку свою на воздаяние, сквернишь завет Его, разделишься от гнева лица Его и приближь сердца и, умякнувши словеса их пащи, леет осу стрелы, возверзя на Господа печаль Твою, то и Тебя припитает, не даст век, молвы праведнику, Ты же, Боже, не заведешь я в студне сосления, мужи кровельски не приплавят дней, аж же Господи, уповая на Тя, живых помощи вышников, крою Бога Небесного удворится, речет Господи, заступник мой, все прибежище мой, Бог мой, уповаю на Него, я готов избавить от сети лов, числа веся мятежно, вещма своим осенит под крыле Его надеющийся, оружием обыть истина Его, не убоишься страха ночного, острее летящего дня, отвечивать тьмы приходящего, острящего беса полуденного, подет от страны Твоя тысяча тьма, одесную Тебе, к Тебе же не приближится, обочачим Твоим смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, уповальни мое, вышнего положился прибежище Твое, не прид к Тебе зло и рад не приближится телеси Твоему, яко ангел Сын заповесит Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспида Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упова избавлю, и покры, яко позна имя Мое, во завет ко мне услыши, Гос, сними скорби, изму Его, и прославлю Его долготой дней, исполню Его явлимо спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Правила веры, образ кротости, воздержание учителя, явите стаду твоему, я же вещей истина, всего ради стяжалось смирение высокое, нищетой богатое, очи Никифоре, моли Христа Бога, спастись и душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь, яко нимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты же от тебе родшегося, моли Богородице Дева, много Бог может моление матерника, благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милостив есть и спасти моги, и же страдать о нас изволивай, скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имей Твою ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, придь царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дне, еси остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Победу, венец с небесе, у Никифоре преславни, яко прием от Бога, спасая веру и почитающей Тя, яко священноначальника Христа и Учителя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на сей час, на небеси, на земле поклоняемый славе Христе Боже, долго терпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, же праведно любя и грешное, милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огляди нас святыми Твоими ангелы, для ополчения их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенность во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без зления Богослова Родшего, Сущего Богородицы, Тебя величаем, именем Господня Святейшего Владыка, благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
2: Аминь. Боже и Господи, силы, вся твари содействие, лишь за милосердие, беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, честным Его Христом, рукописание грех наших, растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы. Сам Владыка, человек любчий, прими нас грешных, благодарственной сия и молебной молитвы, и избави нас от всякого сугубительного мрачного прегрешения, и всех озлобить нас ищущих, видимых и невидимых. Враг, пригвозди страху Твоем плоти нашей, не плани сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей возви души наши, да Тебе всегда взирающие, же от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым благим и житворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предадим.

Аще же умрет муж ея, разрешится от закона мужеского. Тем же уба живу сущу мужу, прелюбодейце бывает, аще будет мужеви иному. Аще ли умрет муж ея, свободно есть от закона, не быть ей прелюбодейце, бывшей мужу иному. Тем же, братья моя, и вы умросте закону телом Христовым, воеже быть вам иному, восставшему из мертвых, да плод принесем Богови. Еда Бог веком во плоти, страсти греховные, я же законом действовал во удих наших, воеже плод творите смерти. Ныне же упразднихомся от закона, умерши им же держими веком, яко работайте нам Бог.

0: но греха не знах, точию законом, похоти же не ведем, аще не закон глагола же, не похощи. В вину же прием грех за заповедью, содела во мне всяку похоть, без закона во грех мертв есть. Аще же живя, кроме закона и нам иногда, пришедшие же заповеди, грех уба оживем. Аз же умро, и обретеся мне заповедь, я же в живот, сия в смерть. Грех во вину прием заповедью, крести мя, и тою умертви мя. Тем же уба закон свят, и заповедь свята, и праведна, и блага. Благое ли уба бысть мне смерть, да не будет, но грех да явится, грех, благим мя содевая смерть, да будет по премногу, грешен грех заповедью.
1: И Духове Твоему.

Во время оно, видев Иисус народы, милосердова о них, яко бяху смятений отвержений, яко овцы неимущие пастыря. Тогда глагола учеником своим, жатва убо много, делателей же мало. Молитесь обо Господину жатвы, яко да изведет делателей на жатву свою. И призвал бы на 10 ученики своя, даде им власть на носях нечистых, яко да изгонят их, и целите всяк недуг и всяку болезнь. 12 же апостолов имена суть сия, первый Симон, и же нарицается Петр, и Андрей.

Господь, иже и предаде его. Сия оба на десять посла Иисус заповеда им глаголя, на путь язык не идите, и во град самарянский не внидите. Идите же паче к овцам погибшим дому Израилева, ходящие же проповедуйте глаголюще, яко приблизь.

0: души эти помышления наши во рце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молитесь, а услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.

всех блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих, и повсюду.

спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святыми.

Спасителю нашему, а еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, всю годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую Бога душею в России, и о еже явите спасение Твое, Творцем си, Господи, услышь.

милосердием и милостью презрите на воинство и все защитники Отечества нашего, и оеже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа, Отцем сии, Господи, услыши и милости.

Тебя, плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

0: Боже, сил Боже, спасение нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всем обране хотящие и ополчившиеся, на Русь святую чающую разделите и погубите, единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу, верным чадам Твоим о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающего омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа ими спасли, от смерти и раны пленения сохрани, лишенные крови его изгнания, сущие в домы, дома веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую утешение подашь, всем же в одни сия убиенным и от ран, и болезни скончавшимся прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах святые Руси мира и единомыслием, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якуда единими усты, единим сердцем, исповемуся Тебе, единому Богу в Троице, славимому, Ты бо заступление, победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помилуй нас, Боже, повелицы и милости.

Священный архимандрит Феерим и Кирилл, спасивший братья и святые обители сия, и рабов Божиих, преснопоминаемого архимандрита Захарии, архимандрита Никиты, архимандрита Ирии, архимандрита Матфея, игумена Тихоновский, архимандрита Виталия, протерей Александра, протерей Вениамина, Любови, протерей Анатолия, Филиппа и Евдокии, и всех сыныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и о еже

0: Успокоился общий храп Твоих, священно святейших патриархов Сергия Алексея, Пимена Алексея, священно архимандрита Иеронима Кирилла, спочившие братья святые обители сия, и всех от века почивших православных христиан, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем со изначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
1: Господи,
2: Господи, помилуй.
1: Мирни, поглашенных помолимся, да Господь помилуй.

0: своей соборной и апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани, Боже.

0: лица оглашенные зайдите, да никто от оглашенных и лица верней, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

0: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Паки и паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О Всевышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих мой, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священного Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое истинное.

Спросивши сами себе и друг друга.

Твоего

человеколюбием, единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный си со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

0: まあ、ちょ
1: Хотя, если человече тело владычня, страхом приступи, да не опалишися во есть, божественную же пия кровь ко общению, первое примирися тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшь, прежде причастие страшное жертву животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, содеятелю безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоть оболкися и распнися, и погребися за ныне неблагодарное и злонравное, и Твоей кровью обновивый и растлевший грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими, и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин воззреть и на высоту славы Твоей я, роднева бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предал я семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рек, если человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубить, и ниже благоволишь о погибели человеческой, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти, тем же и ас, аще и недостоин есть небесе и земли, и сия привременная жизнь всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой оскверних образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянной, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими, убо имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоевай, не пришед и призвать и праведное на грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсе Твоем, якода чистым сведением совести моя святынь Твоих часть приемле, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, я и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденным воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовал, еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я конесь достоин, ниже доволен, да под кров нидеши храма души моей, я за ниже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но якоже с высоты нас ради смирил, если себе смирися и ныне смирению моему, и якоже восприял, если в вертепе в яслях бессловесных возлищи сице восприми, и в яслях бессловесной моей души и воскверненное мое тело в нити, и якоже ныне удостоил, если в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и якоже не отринул, если подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися я мне грешным приходящим и прикасающим тися, и якоже не возгнушался, если скверных и я уст и нечистых целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных он и уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистишего моего языка, но да будет ми уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твоя крови во освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоя благодать, Твоего царствия, присвоение. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общения Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, черевеса и утробы, и все гоме обнови, и в корени страх Твой в уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями, пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества, родшая Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздья, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивый царствие, погреби моя благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское, обоживый восприятие сие, десным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получить, и снитием утешителя Твоего Духа сосуды честный, священные Твои ученики соделовый, приятелище имени покажи того пришествия, хотя паки прийти судить и вселенней правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацах, Судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Жетворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстоя судилище Христе Боже и осуждение подъемля и слово Творя содеянных мною злых сица днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими преклонен от своей совести, приношу лукавое моя и беззаконное деяние, являя сия и обличая, и пищ, Господи, смирение мое, и остави вся грехи моя. Вишь, яко умножишься, паче власть главы моя, беззаконие моя, кое уба не содеях зло, ки грех не сотворих, кое зло не вообразих души моей, уже бо и делы содеях, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, проднословие, смех, неподобный пьянство, картановесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоинство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий удос, верних, растлих, непотребен сотворить, делать или чтобы всячески дьяволе. И вем, Господи, яко беззаконие мое превзыдоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченно не злобивая Твоей благости, и несть грех, побеждаешь человека любе Твое. Тем же причудный царю не злобиве, Господи, удиви и нам не грешни милости Твоя. Аминь.
0: Слава Божию и верою призвучи.

для него жизнь имела камень. Сейчас же подходит только те, кто подготовился, но на исповеди получил разрешение после помолвки, ничего не ел.

освящение наше и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Благословляем, благословляющие тебя, Господи, освящая на тебя уповающие, по силе Твоей, благослови состояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани, освяти, любящие, благолепие Дому Твоего, и тех, кто прославит Божественную Твою силу, и не остави нас, уповающим на тебя, мир, мирами Твоему даруй, церковь Твоим, священникам, воинствам и всем людям Твоим, яко всякое даяние, благо и всем дар совершен свыше есть, сходя Тебе в церкви.

Господи, Господи, на вас, того Бога.

наш молитвою Пречистой Своей Матери, предстать Пречистых Небес, всех сил бесплотных, святых славных и всех вальных апостолов и живых святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобного и богоносного Отца нашего Сергия, игумена Радонежского и прочих радонежских чудотворцев, святителя Никифора, патриарха Константинопольского, Его же и память не совершаем святых и праведных Бога Отец и Акима Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас.

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками бытий святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причастить еся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но владыка человека любче нас ради умеры же и воскресы, и даровавый нам страшное сие и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так осего жития, исше до надежды живота вечного, в пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слада зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы еси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же мне еси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств, молю уба Тя блаже и человека любче, сохрани меня под кромом Твоим, и все не крилу Твоею, и дару мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бы еси хлеб, животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, огонь сый, опаляй недостойное, да не опалишь меня, Садетелю мой, паче же пройди во уды моя, во все составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани мя, всякого дела и слова душетленного, очисти и омы, и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа и не к тому селение греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые, чи на начале же бесплотных предтечу Твоего мудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробне прими, Христе мой, Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение единой наших блажа души светлости Тебе лепо подобно, яко Богу и Владыце, славу всевосылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будет же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, с подобиями грешного стать, одесную славы Твоя, молитвами Пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, святе помраченная моя души, надежда покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило мне, если недостойного причастника быть пречистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшее истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшее, оживотвори мя умершленное грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых таин освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во же петь и славить и Тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки, аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди на свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявший благодать, вселенную просвети несребролюбие, мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твоими слове, Сына, казуя очи, я не златоусти моли, слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устнами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте всеблажение преподобне, достойно хвалим Тебя, есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почися на умоление предстательствующий призна Богородица, чтущих Тя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души истины, же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись в ны, и очистины от всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жиси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася, о Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, век веков восхвалят Тя, блажен муж Его же есть, заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, бою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагаей. Пойдут от силы в силу, явится Бог богов Сионе. Господи Боже, силу слыши молитву мою, внуши Божий Аполь. Защитничи наш, вижд Божие, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч. Изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жить ими в селениях грешничьих. Яко милости истину любит Господь, Бог благодати славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилися, Господи, землю Твою, возвратилися плен Иаковли, оставилися беззаконие людей Твоих, покрылися вся грехи их. Укротилися весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и дав вовеки прогневаешься на ны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрящся оживины, и люди Твои возвеселятся Тебе, яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобное своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу. Милость истина сретостися, правда и мира благозастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приничие, ибо Господь даст благости, земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищий Бог есть аз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть. спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми глас умоления моего. В день скорби моей я возвах к Тебе, яко услышал Мессии. Несть подобен Тебе в Бозе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил, еси приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели, еси Ты, и творя чудеса. Ты, еси Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду. Воистине Твоей да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шаго. Боже, законопреступницы, восставши на мя и сон державных, взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл ми и утешил мя, и сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл ми и утешил мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Правила веры, образ кротости, воздержание Учителя. Явите стаду Твоему, я же вещая истина. Сего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатая. Отче Никифоре, моли Христа Бога, спастися душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иже нас ради рождейся от девы и распятия, претерпев благей, испроверги смертью смерть, и воскресение явлей, яко Бог не презри, я же создалась и рукою Твоею. Яви человеколюбие Твое, милость Тебе, прими росшую Тя, Богородицу, молящуюся за нынь. И спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святый посети и исцели. Немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Победа венец небесе у Никифоре преславнее, яко прием от Бога, спасая верою почитающая Тя, яко священачальника Христова и Учителя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемые, славимые Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в часе и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разуме преступная Твоя славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Боже, ущедренные, благословенные, посвятили церкви, данные, помилуйные.
0: Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику и же в рай, путь и сотворилось, и вход, и смертью, и смерть разрушилось, и очисти нас, грешных, недостойных, раб Твоих, согрешихом бой беззаконного хом, и несть мы достойнее возвести о часа нашей, возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя, и ходихом в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спасти нас именем Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, где же есть всех веселящихся жилище. Ты бойся воистину истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душе моя, Господи, Господа, Господи, Боже мой. Возвеличился и сизело во исповедание, велелепоту и облеклся и си. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспленное своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крылу ветреню. Творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, и я не преклониться век века. Бездна, яко риза одеяния, я на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся. Восходят горы, нисходят поля, вместо еже основалось им. предел положил, и сии Божи не приидут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояют все звери сильные, ждут анагрев жажду свою, в тых птицы небесные привитают от следы камени, отдадят глаз, напояя горы от превыспленных своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил, там и птицы вогнездятся, и радиво жилище предводительствует ими, горы высокие оленям, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил Иси тьму и бысь ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающий восхитить и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси, исполнися земля, твари Твои я. Сие море великое и пространное, там и гадии же, их же не из числа. Животное малое с великими, там и корабли, приплавают змеи сие, его же создалось и ругатися ему. Всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, а ты меши дух их исчезнут, и в пирь свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки возвеселиться Господь, о делях своих презирая на землю и творяю трястися. Прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аже возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не быть и им. Благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положил Иси тьму и бысь ночь, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: благовением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,

0: учащих и учащихся Господу
1: помоги. Господи, помилуй.
0: Освети обители сей, угради всем всяком граде, стране и верующим, ущих в ней.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию,

Господи, да не яростью Твоя обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, ко стрелы Твоем взошь во мне, утвердилась на мне руку Твою. Есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, восмердеши и согниши раны мои от лица безумия моего, пострадах и стрекохся до конца. Весь день сетую хождах, яко лядвия май, наполнившися поруганий, несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхания мои, от Тебе не утаися. Сердце мое смятись, оставь мне силу моей, свету очи мои, той не со мною, друзья мои, искренние мои, прямо мне приближься и сташе, и ближний мой далече меня сташе, и нуждах усеющий, и душу мою ищущий, злай мне глаголку суетно, и льстим весь день поучахуся. Яко глух не слышах, яко нем не отверзаю у своих, и бых, яко человек не слыша, и не умею у стих своих обличений, яко на тебя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рекда никогда порадует мне всевразимый, и никогда подъезжать ногам моим на мявель речи уша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мои аз возвещу и попекусь о гресе моим, мрази же мои живут, и укрепившись паче меня, умножившись ненавидящими меня бесправду, воздающими зла, и возблагая полгаху мне за неогонях благостыню, не оставь мне, Господи Боже мой, не оступи от меня, от меня ванми в помощь мою, Господи, спасение моего». Рекси храню пути мои, же не согрешать ими языком моих, положи устом моим хранила, хранила никогда восстать и грешному предо мною, а не мех и смирихся, и в молчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и по учению моему сгорится огонь, глагол языком моим, скажи мне, Господи, Господи, кончину мое, число дней моих, ко есть да разуметь, что лишаюсь аз. Все пяди положилось и дни мои, состав мой, яко ничтожу пред Тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый. Обо образом ходит человек, обаче в свою метельство сокровище стоит, и не весь, кому соберет я, и ныне кто терпение мое, не Господь ли, и состав мой Тебе есть, а всех беззаконий моих избави меня, поношение безумным дал меси, а не мех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси, остави от меня раны мои, а не от крепости в руки Твои ас исчезок, в обличениях о беззаконии наказался человека, и ставилась яко пучину душу его, обачив свою всяк человек, услыши молитву мою, Господи, моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельником съесть у Тебе, и пришлись яко же все отцы мои, ослами мне допочию, прежде даже не отойду и к тому не буду, терпя, потерпи, Господа, и внят мне, услышах молитву мою, и возьми земя от рова страстей, от бренья тины, и постави на камни ноги мои, исправи стопы моя, и вложи в уста моя песнь на упение Богу нашему, изъяти мнози, убоятся, и уповают на Господа, блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, не исставление ложное, много сотворилось и Ты, Господи, Боже мой, чудеса Твои, помышлением Твоим, несть, кто уподобится Тебе. Возвести их и глаголу, умножься паче числа, жертвы приношения не восхотелось, и тело же совершил миссии, всесожжение и агрессия не взыскалось, и так до рекси, прииду во главизни, писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхоти их закон Твой посреди чьего моего, благовести их правду, церковь велится, и сел с нам моим не возбраню, Господи, Ты разумелась, и правду Твою не скрых сердце моим, истину Твою, спасение Твое рех, не скрых милость Твою, истину Твою отцов, много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня, милость Твоя, истина Твоя вынута заступит меня, яко одержаши меня зла им жене числа, постигоши меня беззаконие мое, не возмогу к зрете, умножься паче власть главы моей, сердце мое стави меня, благоволи, Господи, избавите меня, Господи, я же помощи мне вонми, да постыдятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою изъятию, да возвратятся спять и постыдятся хотящими зла, да примут обестутствуя глаголющими, благо же, да возрадуются, веселятся от Тебе, ищущие Тебе, Господи, да реку Твою, но да возвеличится, Господь, любящее спасение Твое, а же нищие, если мы у Бога, Господь, попечется о мне, помощник мой, защититель мой, святый, Боже мой, не закосни, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен разумевай на нищего Бога в день лютый, избавит его Господь, Господь да сохранит его, и живит его, и да блажит его на земле, и да не предаст его в руки врагов его, Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратились и в болезни его, азрея, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ко согрешихте, уразимые режешь мне зла, и когда умрет и погибнет имя его, и вхождаши видите, суй глаголоши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон, и глаголоши вкупе, намяши птаху всевразимое, намя помышляху злая мне, слово законопреступное возложишь на мя, еда спя не приложит воскреснуть, ибо человек мира моего, на негожу повах, еды и хлеба моя возвеличен мя запинание, ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им, всем познах, яко восхотел Мессии, яко не возрадуется враг мой мне, мне же не злобие приял, утвердил Мессии пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елейные источники водны, и сити желает душа моя к тебе, Боже. Вожада душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию, быше слезы мои хлеб день и ночь, внегда глаголтеся мне на всяк день, где есть Бог твой, сия поминух и слях на мя душу мою, как пройду вместо селения дивно, даже до дома Божия, во гласе радования, исповедуя шуму празднующего. Скую прискорбность и душе моя, скую смущаешь меня, уповай на Бога, яко исповемся ему спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тебя от земли Иорданской, Ермониимской, от горы Малая. Бездну, бездну призывай твой глагласие, хляби твои все, вся высота твоя волна твоя на мне придоша. В день заповедь Господь, милость свою, ночью песни год мне, молитву Богу живота моего, реку Богу, заступник мой си, почто меня забыл и сискую, сету хожду. Нигда оскорбляет враг, нигда сокрушайте все кости моим, по нашахуми вразимые, нигда глаголите на всяк день, где есть Бог твой, скую прискорбность и душе моя, скую смущаешь меня, уповай на Бога, яко исповей всему спасение лица моего и Бог мой. Суди ми Божию, суди прю мою от языка непреподобное, человека неправедно листиво избави меня, заняты си, Боже, крепость моя, скую отринул меня сискую, сету хожду, нигда оскорбляет враг. Пасли свет Твой, истин Твой, тами наставистые досами, в гору святую Твою, вселение Твое, в ниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою, исповемся Тебе в гослях Боже, Боже мой. Скую прискорбность и душе моей, скую смущаешь меня, уповай на Бога, и к исповемся ему спасение лица моего, и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, уши мы наших, и слышах, и мы отцы нашего, свестишь нам дело, еже соделай сего днех их во дне древних. Рука Твоя языки потребей, насадил я и сия, злобилась и люди, изгналась и я. Небо мечем своим наследишь и землю, мышц их не спаси их. Но десница Твоя, мышцы Твоя, просвещенница Твоего, яко благоволилась и в них. Ты, Иси, сам Царь мой, Бог мой, заповедай спасение Яковля. А Тебе, враги наши, избадим роги, и имени Твоему чужим остающие наны. Не налог бы мой уповаю, меч твой не спасет меня, спас обеси нас, остужающих нам и ненавидящих нас, посрамил Иси. А Бозе похвалимся весь день, а имени Твоими своимся во век. Ныне же отринулась и посрамилась и нас, и не извидишь, и Боже, в силах наших, возродилась и нас пять при взазех наших, и ненавидящие нас, расхищах у себе. Далась и нас, яковцы, с ней дивы, языцы красил, Мессии, а далась и люди Твои бесцены, и небе множество их восклицаний наших. Положилась и нас поношение соседом нашим, подражнение поруганию сущему окрест нас. Положилась и нас притчу во языцах, покиванию главы люди. Весь день срам мой предо мною есть, и тут лица моего покрымя, от глаза поношающего, от клеветающего, от лица вражи изгоняющего. Сияся придошена ныне, забыхом Тебе и не неправдыхом в завете Твоим, и не оступи спять сердце наше, и уклонился из стези наше в пути Твоего. Яко смирилась и нас на месте озлобления, прикрыны сень смертная, аще забыхом ими Бога нашего, аще воздехом руки наших, Богу чуждеему, не Бог ли взыщет сих, то и бы весь тайное сердце, за ней Тебя ради увещляемся весь день, в них им все оковцы заколения, восстанью сквозь пиши, Господи, воскресни и не отрине до конца, скою лице Твое отвращаешь и забываешь, и нищету нашу, и скорбь нашу, яко смирил в перст душа, яко смирися в перст душа наша, прельпи земли утроба наша, воскресни, Господи, помоги и избави нас имени Твоего ради. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю от дела мое царей, язык мой трость книжника скоропится, красин доброду и паче снов человеческих, извиясь и благодать во устнах Твоих, сего ради благослови Тебя Бог вовек, припаяши меч по бедре Твою сильнее, красотой Твоей, добротой Твоей на лице, и успевай царство истинно ради, и кротости и правды, и наставить одивные десницы Твои, стрелы Твои защищенные сильные, люди под Тобой упадут в сердце враг царей, престол Твой Божий век века, жезл правости, жезл царства Твоего, возлюбилась и правду, возненавиделась и беззаконие, сего ради помазать Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих, смирный стакти, косе, отриц Твоих, оттяжей слоновых, них же возвеселишь Тебя. Чере цари, в чести Твоей преста, царица, одесную Тебе, в ризах позлощенных, одеяна, преиспрещена. Слыши, чьи вишни преклони, уху Твое забуди, люди Твои, дом Отца Твоего, жила Царь, доброта Твоя, заняту есть Господь Твой, поклонившийся Ему, чьи тиры воздары, лицу Твоему помолятся, богатые люди, все вся слава чьи, чере царей внутри, а золотыми одеяна, преиспрещена. Приведутся царю девы, свет искренне приведутся тебе, приведутся веселье, радуни, ведутся в храм царев, место отецства и бывшие сыны твои, поставившие князи по всей земле, помяну имя твое во всяком роде и роде, сего ради люди, исповедятся тебе в век и век века. Бог нам прибежище, сила, помощник в скорбях, обреших на зело, сего ради не боимся, нигда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская, в шумеса и сметошися воды, их сметошися горы крепости его, речное стремление вселяться в град Божий, осветило исцеление своей вышней. Бог посреди его не подвижется, поможет им Бог утро за утро, сметошися языца, уклонишься царстве, до тех глаз свой вышний, подвижется земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Яковлев, придите и видите дела Божие. Я же положу чудеса на земли, отъемлю брани до конец земли. Лук сокрушит и сломит оружие, щиты сожжет огнем. Упразднитесь силы, разумеете, оказ есть Бог, вознесуйся в языцах, вознесуйся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Яковлев. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Благословенную и славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами.

0: сердце мое словеса лукавствия, не в чреве венеги сих, с человеки, делающими беззаконие, не сочтуся с избранными, накажет меня праведник милостью и обличит меня, или же грешного, да не намастит главы мои я, яко ищи молитва моего благоволения, и пожертва выше приками не суди их. Слышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли, просидися на земли, расточившися кости их пряди. Яко в Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя повахни, от ими душу мою. Сохрани меня от сети, уже составишь из нее соблазнивающих беззаконие. Падут вам режу свою грешность, среди весьма вдоль, где же прежде власа моим к Господу воззвав, власа моим к Господу помолимся. Прилию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу, не дай истязать от меня духу моему, и ты познал из стези моя. И всем по нему же когда вскрыша сеть, несмотря хоть пустую взглядах и небес, зная меня, погиби векство от меня, не изыскай душу мою, воззвав к тебе, Господи, рех мне, и упование моя, часть моя, и на земле живых. Возьми моление моему, я космирився зело, избави меня от гонящих век, укрепившись в очи мне. Изведи из темницы душу мою, исповедуйтесь имени Твоему, меня ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины воззвав к Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, да будут уши Твои, внемлющие глаз умоления моего.
1: Паще беззаконие нас греши, Господи, Господи, кто постоит?

Отче небесный, согрешил, очисти, спаси меня.

Господи, потерпи.

Тело не тяпа, да тело, и себе смерть, и мы свет.

0: блажи, Господи, не прегрешеньми.
1: Умножите, блажи, Господи, не прегрешеньми.
0: Господь, творю, как и жизнь, вижу в пламени.

Христе, без греха сохранили сено. Благословенный со Господи, Боже, Отец наш, вихольный и прославленное имя Твоего веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я хожу Богом на Тя. Благословенный со Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный со Владыка, образуми меня оправданием Твоим. Благословенный со Святый, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, где в руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно.

0: спаси мя, Боже, и помилуй мя.
1: И спаси мя, Боже, и помилуй мя.
0: Хлеба святого очи мои, живущему на небеси, сия очи раб руку Господней своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей, так очи наши, как Господь.

0: Господи, помилуй нас, и по много исполнихам все уничижение, наипаче наполнится душа наша поношение гобзующих.
1: И уничижение.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный наш нам есть, и остави нам долги.

0: Вышних Богу на земный мир человеце благоволение. Слава Вышних Богу на земный мир человеце благоволение. Слава Вышних Богу на земный мир человеце благоволение. Господи, усними твердыши уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, усними твердыши уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножи служающими, мнози устают на мя, мнози главой души моей, не спасением в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, все слава моя, взостяй главу мою. Гласом им ко Господу возвах, услышим от горы святые свои я. Аз уснув и спах, поставьте, Господь заступит мя. Не убоюсь от всем людей, у Христа падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразился вся враждующими суе. Зубы грешников сокрушил еси, Господнее спасение на любви Твое, благословение Твое. Аз уснув и спах, поставьте, Господь заступит мя. Господи, да не ярость у Твоя плечишь, и мне ж гнев Ты накажешь мне, яко стрел Ты он зошел, мне утвердил, нанеси на мне руку Твою, не с исцелением в плоти моей от лица гнева Твоего, не с миру в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое призадушу главу мою, яко бремя тяжко тяготеши на мне, восмердеши, согниши рану от лица безумия моего, пострадав свекохся до конца, весь день сия только ждал, яко лядываем от полностью ругать, поругание не с исцелением в плоти моей, а злобен бы их смирихся, да сделал руках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, стаймя сила моя, если очи мои, то не со мною, друзья мои искренними прям мне приближишься и сташа, и ближними отдалече мне сташа, и нужда кусе ищущую душу мою, ищи зла мне глагол суетная, и льстивно весь день поучакуся, аже яко глуп не слышах, и яко немы не отверзаю уст свои, и бых, яко человек не слыша, и не мы в устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах Ты услыша, Господи, Боже мой, яко рех да никогда порадует мне врази мои, и в них да подвижаться нога моим на мебель речи уша, яко азна раны готова болезнь мою предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе мое, врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножься ненавидящими без правды, воздающими злая возблагаю, оболгав у меня, за не гоняв благостыню, не оставя меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставя меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю Тебе, вожжада душа моя, подь множится Тебе плоть моя в земле пусть и непроходне, безводне, так и во святем явись, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость паче живот. Усне мое похвалите Тя, так благословлю Тя в животе мое, а имя Твоем воздержу руса мои, яко тука и масти да исполнится душа моя, и устам и радости восходят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былоси помощник мой, в крою крылу Твою возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, ти же в суе скажу душу мою вниз преисподней земли, предадятся в руки оружие части лисовым буду, царь же возвеселится о Бозе, похвалится ся, клянися и, яко заградишься уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былоси помощник мой, и в крою крылу Твою возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да в ней пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближися, применен бых снисходящими во убых, яко человек без помощи, в мертвых свобод, яко язвы не спящего в гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отреновения выше,
1: ложишь на врою преисподнем в темне и сене смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя. Удалося знаемых моих от меня, положишь во мер за себе, предан бы их и не схождав, отчим из немогости от нищеты, возвав к Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои, и до мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят исповедиться Тебе, еда повесть, кто во гробе милость Твою истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоей земли забвений, я к Тебе, Господи, возвах, и утру молитву мою предварится, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращающий лице Твое от меня, нищий есть масса в трудях от юности моя, вознежися, смирихся, из не могу, на мне придоши гнев Твое, устрашение Твое, возмутивши мя, обыдоши мя, кого дай весь день, держаши мя в купе, удалось от мне друга и искренних и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего в благих желания Твое, обновиться, яко орле юность Твоя, творяй милостыни, Господь, у судьбу всем обидимым, сказав пути своему Исею, все новым Израилем хотение Своя, щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилости, не до конца прогневаясь, ниже вовек враждуя, не по беззакониям нашим сотворилась нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней земли, утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, велик отстоят восоц от запад, удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну, щедрый Господь, боящихся Его, яко Той позна создание наше, поминуя, как персись мы, человек, как трава дни, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди утворите я. Господь на небесе готов престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангелы Его, сильней крепостью утворяющей Слово Его. Услышьте глас словес Его. Благословите, Господа, вся сила Его, слуги Его, творящие воля Его. Благословите, Господа, вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови, душе моя, Господа. На всяком месте владычества Его, благослови, душе моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не внить, Иисус, рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянув дни древние, поучись во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, возде к Тебе руцы моя, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имя Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдой Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твою потребишь враги моя. И погубишь вся остужающей души моей. Яко озраб Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вни, Иисус, рабом Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вни, Иисус, рабом Твоей. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

пресно и во веки веков. Аминь. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту и Яковлю юже возлюбим. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте Цареви нашему, пойте, яко Царь сия земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем, князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божий державней земли зело вознесошися. Вели Господь и хвален зело во граде Бога нашего, в горе святе Его, благокоренным радованием сия земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого, Бог в тяжестях Его знаем есть, всегда заступает и... Яко се цари земстие, собравшися, снедошися вкупе, те, видевши так, удивившися, сметошися, подвигошися, трепет прият я, там болезнь яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахам, так и видихам во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и век, прияхам Божия милость Твоя посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, такой хвала Твоя на концах земли. Правда исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, в суде праде Твоих, Господи. Обыдите Сион и обумите его, поведите в столпех его, положите сердца ваша силу его, и разделите думы его, яко да повесьте в роде ином, яко то есть Бог наш вовек и век века, той упасет нас вовеки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселении, земнородние же и сынови человечестии, вкупе богат и убог. Уста моя возглаголит премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое, скую боюсь в день люд, беззаконие пяты моя обыдет мя, надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены за ся, и цену избавления души своей я, и утрудися век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, егда увидит премудрое умирающее, вкупе безумен и несмыслен погибнуть, и оставит чуждим богатство свое, и гроби их жилище их вовек, селение их в род и род, нарекошь имена свои на землях. И человек в чести сыне, разумея, приложися с котом несмысленным и уподобися им, сей путь их соблазн им, и пасих во устех своих благоволят, яко овцы в аде положение суть, смерть упасет я, и обладает ими праве за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своя из дреновений быша, обаче Бог избави душу мою из руки адовой, егда приемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дома его, яков негда умреть ему, не возьмется, ниже снидет с ним слава его, яко душа его в животе его благословится, исповесься тебе, егда благосотворишь ему, внидит даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися с котом несмысленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приидет, Бог наш и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря сильна. Призовет небо свыше, и землю рассудите, люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие заветы Его о жертвах, и возвестят небеса правды Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя, всесожжение же твое предо мною суть выну, не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов, яко мои суть все звери и дубравни, и скоти в горах и волове, познав вся птицы небесные, и красота сильная со мною есть». Аще взалчу не реку тебе, моя бо есть вселенная исполнение я, егда я меса юнча или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы и воздашь Вышнему молитву твоя, и призови меня в день скорби твоя, и измутя, и прославишь меня. Грешнику же рече Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими». Ты же возненавидел еси наказание, и отвергл еси словеса моя вспять. Аще видел еси тать, оттекл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, и язык твой сплетаешь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворил еси, и умолчах вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен. Обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, уба сия забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости твоей, и по множеству щедро твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред тобой сотворих, яко да оправдишися во славе всех твоих, и победишь всегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости твоя явил мне еси. Окропиши мя и сопом, и очищуся, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконное путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде твоей. Господи, усне мое отверзишь, и уста мои возвестят хвалу твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы уба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правду возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что хвалишься о злобе сильней, беззаконие весь день, неправду мысли язык твой, яко бритву изощрену сотворил, еси лесть, возлюбил еси злобу, паче благостыни, неправду, неже глаголоти правду, возлюбил еси вся глагола потопная, язык льстив, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и преселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых, узрят праведнее убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, еже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможно суетуя своею, аз же яко маслина плодовита в дому Божий, уповах на милость Божию век и век века, исповемся тебе век, яко сотворил еси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Рече безумен в сердце своем, не есть Бог, растлешь и омерзишься в беззакониях, не створяй благое. Бог с небесе приничено, сыны человеческие, видите, аж есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишися вкупе непотребни быша, не есть творяй благое, не есть до единого. Не ли уразумеет все делающие беззаконие, снедающие люди мои снять хлеба, Господа не призваша, тому устрашишися страха, и где же небес страх, яко Бог рассыпа кости человекоугодников, постыдешися, яко Бог уничижи их. Кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков, и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташа на мя, и крепце взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истиною Твоей потреби их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми ми услыши мя, воскорби печалью моей, и сметохся, от гласа вражия и от сужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми. Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииде на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне крылея ко глубине, и полещу, и почию, сея удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие труд посреди его, и неправда, и не оскуде отстогни его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы уго, и аще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы от него. Ты же, человече равнодушни, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался еси со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением, да придет же смерть на няй, да снидут в ад живи, як лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сы прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их паче елея, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и то тебя припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь их студенец истления, мужи крови льсти не приполовят дни своих, аз же, Господи, уповаю на Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Спасибо. Господи, Сину і Святому Духу, і нині, і присвяти, і Бог, амінь. Від Матері на небесі, пакісти, святий, святий,

Аминь. Помилуй меня, Боже, ко попраме человек весь день боря с тужими, попрашими вразимой без денег, ко мнозе борющими с высоты, в день не убоюся, ажу поваю на тя. А Бозе похвалю словеса моя, на Богу повах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушах уся, на мя вся помышлениях на зло, вселятся скрыт, тепету мою сохранят, як же потерпеша душу мою. Не часом же отринешь я, гневом люди не сбедешь, Боже, живот мой возвести к Тебе, положил еси слезы моя пред Тобою, яко ибо обетование Твоем, да возвратятся вразимые вспять, вон же еще день призову Тя, се познах, яко Бог мой, се Ты. А Бозе похвалю глагола Господи, похвалю слово на Богу, повах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитва, я же воздам хвалы Твои я, як избавил еси душу мою от смерти, отчим и от слезы носим и от поползновения, благогожду пред Господем во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на Тя упова душа моя, на сень крилу Твоей надеюся, донде же придет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси меня, дадев поношение попирающее мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу от среды скимнов, поспах смущен. Сынове человечести, зубы их оружие, стрелы, язык их меч острый, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, сетью готовыша ногам и мысли коша душу мою, и скопаша пред лицем моим ямы в подошевню, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес, милость Твоя, даже до облака истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, по всей земле слава Твоя. Аще воистину, оба правду глаголите, право и судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очердишися грешница от лжец заблудиша, от чрева глаголы шелжу, ярости по подобию смену, яко аспида глух и затыкающего уши свои, и же не услышит гласа обывающих, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их в устьях, их членов на львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут, яко воск растаев отымутся, да паде огнь на них. И не видишь солнца, прежде же разумейте терния ваши горамные, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руца свою мыт в крови грешника, и лечит человек, а еще бы есть плод праведнику, оба есть Бог, судя им на земле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Во веки веков, аминь. Измими от враг моих, Боже, от восстающих на мя, избави мя, избави мя от делающих беззаконие, от муж кровей спаси мя. Яко все уловиши душу мою на подошве на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текоха исправи хвоста не в сретине моей вишни. Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, в адми посетите все языки, да не ущердиши вся делающая беззаконие. Возвратятся на вечер и в зал чуть яко пьесы, обыдут град, сети облич, отвещают усты своими и меч в устех их, яко кто слыша. И ты, Господи, посмеешься ему, не чижишь, и все языки, державу мою к тебе сохраню. Яко ты, Боже, заступник мой еси, Бог мой милостиго предварит мя. Бог мой явит мне на вразех моих, не убий их, да никогда забудут закон твой, расточи я силою твоей, не сведи я защитничи мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, и дяти да будут в гордыне своей, от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся на вечер, и взалчут, яко песы обыдут град, те разыдутся ясть, чаще лежи не насытятся и поропщут, аж же воспою силу Твою и возрадуюся за утро о милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моя, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог и заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, низложил еси нас, разгневался еси, ущердил еси нас, трясался земли и смутил есию, исцели сокрушение ея, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавится возлюбление Твоей, спаси десницею Твоей, услыши мя. Бог возглагола во святем Своим, возрадуюся, разделю сяким ее доль жилищ размерю. Мой есть Галат и мой есть Манасей, Ефрем, крепость главы моя, Иуда, царь мой, Мавка, но выпование моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто ведет мне во град ограждения, или кто наставит мне до Идумея, не ты ли, Боже, отринувай нас, и не зыдешь, и Боже, в силах наших. Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу Твою, не чужит стужающая нам. Услыши, Боже, моление мое в анми молитве моей, и от конец земли к Тебе возвал, нигда он и сердце мое на камень вознесло Мессии. Наставил Мессии, яко было си упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя. Дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложишь, лет и года дни рода и рода. Прибудет век пред Богом милость истинную Его, кто взыщет, так и воспою имени Твоему вовеки. Воздать мне молитва моя день от дне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Честное во веки веков, аминь, Богу ли повинется душа моя, от того бы спасения моей, бо той Бог мой, спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убиваете все вы, якости непреклонения, плод возреновену, обаче цену мою совещаш отринуть, текоша в жажде усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моей, як от того терпения моей, бо той Бог мой, спас мой, заступник мой, не преселюся, о Бозе спасения моей, слава моя, Бог помощи моей, упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, ко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдовати, и от суеты вкупе не уповайте на неправды, на восхищение не желайте. Богатство ваше течет, не прилагайте сердце единое глагола Бог, двоясь я слышах. За не держава Божия Твоя, Господи, милость, ако Ты воздайся кому ж да по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утренне вожжада Тебе душа моя. Коль множится у Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней безводней, так и во святим явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу, с нем и похвалите Тя. Так и благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоим воздержу руцы мои, яко тука и масти, да исполнится душа моя. И устам радости восхвалят Тя уста моя, ще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя. Яко был еси помощник мой, в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, меня же прият десница Твоя. И же в суе скаша душу мою, внедут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клины сейм, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрыми от сон малукавнующих, от множества делающих неправду, и же изостриши, яко меч языки своя, напрягоши лук свой вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапу состреляет его, и не убояться, утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрыти сеть, реши, кто узрит их. Испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец, выше язвы их, и изнемогоши на ней языцы их. Смутишися всевидящих их, и убояся всяк человек, возвестиши дела Божие, творение Его разумеша. Возвеселится праведник о Господе, уповает на Него и похвалится всей праве сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собирайся, Отче, отверстие, не почнися в луна моей жди житие. Богатство неиздеваемое, взирающее дрова Твоих спасе, ныне обнищавшее мое, да не презрище сердце, Тебе, Бог Господи, умилением зову, согреши, Отче, на небо пред Тобою спаси меня. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневу Твоим накажешь мне. Богатство и в его зря добродетели подкопать, и в праздник Твой слушает. И же праведных прав и разорит слов телесный, сокровища же не украдет духовному, а вреде Богу оружену непорочному духу, вине же и обнажит мне и предварит во время конца, избави меня от сил во спаси, спаси меня. Дивен Богу святых своего в Израиле, яко добрые войны, единомудренно веровшие, крещение мучителей не убоящихся святи, приедости у смертников Христу, земши честный крест, скончавший течение, снимя себе победу приясти, славу крепшему вас, славу венчавшему вы, слава действующему вами всем исцеления, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресной веков они. Отчаяние невинское предварилось, и возвещенное запрещение, и молодя и гнев, победи милость Твою, Господи, умилосердись ныне на людей, стало Твоей, дланью державную враги наши не сложи. Молитвами Богородицы даруй нам милость Твою. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Помилуй нам, Боже, подарите милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мы беззаконие моего, от греха моего, от тебя. Яко беззаконие мое, нас, знаю, греху предо мной, я живу. Тебе, Единый, воскресший, кто упал, и пред тобой сотвори. Я куда правдивый тебя воскрес всех твоих, и победишь мне, да, суди детей. Всему беззаконию зачат есть, и у всех ходил мать твоя. Все мы истину заберешь тебе известно, и тайная премудрость, и ты явил везде. Покропишь мне, сумму мне, чей крестя, мышь мне, по снегу убелю уста. Слуху моему дать радости веселья, возрадуйся, кости смирения. Обрати лице твое, грех на кресте, беззаконие мое, чести. Верь, точись, осади в нем не Божий Дух, правду на его утробе моей. Нет верных, нет лица твоего, и Духа только света, и нет смертные. Воздаст мир от спасения твоего, и Духа во ныне мы корни имя. Но учу беззаконные пути, в пути счастливы к тебе вращаться. Избави меня твоей Божией, Боже, спасение моего, возрадуйся, язык мой правде твоей. Господи, усни мои отверстия, уста моя в лица хвалу твою. Я хвачу Господь, тело сюжету, дабы в холосе сожжения поговорите. Жертва Богу, Дух сокрушенствия, это сокрушение, смирение Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и достанешься стены Иерусалимские. Когда поговоришь себя, по правду разношения, если же говорим моя,

0: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, порабощаем страстьми греха, припадайте, Господи, якода явиши мя от всех свободно, славище прилежно Твою благостыню.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, уязвикся окаянный греховным копием и умру, и зря мя лежащий враг веселится, и же воскрешая мертвые, оживи, спаси мя.
0: Святый предтечи спасов Иоанне, моли Бога нас. Глас был еси слово блажения, тем же глас и наша, я же тебе творим, прими притече, освобождая нас от злых ходатайством твоим.
1: Святый притече спасов Иоанне, моли Бога во нас, яко утро, яко солнце восия, просвещаешь концы и помрачаешь духи лукавые, тем же мрак от душ наших отженим.
0: Святый мученичи Лукилиане, моли Бога нас, слово тебя Божие угодника, мучеников же славы воспевая, Лукилиане, тем же мне молитвами твоими подашь очищение злых.

0: Сыну и Святому Духу, паче всея славы земные, томительного, бесславия жилая, нестареемую славу Богоблажения небесную наследил Иси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Лествица, юже виде Яков, ты еси Богородице, тобою босущим на земле слово соединися, и на высоту человеческое существо.

0: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, вишь мою немощь, оболкися в ню, вишь души моя лютое безобразие, и вонми глаз моему Христе многомилости, и притворись я нелепоту во благообразиях спаси.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, спаси Иисусе блудного, спаси мя единого Твоя, спасительные, преступивши законы, и всякий грех бессловесно скончавша, и отведена помышлениями о Тебе блаже чуждами отворящими.
0: Святый предсечи спасов Иоанне, моли Бога нас от неплодови и нерождающей предсечи священно прозябы, явился и плодоносим деланий божественных, тем же сердце мое всячески неплодствующее, благоплодно сотворить добрым, яко доверно всегда прославляю Тебя.
1: Святый предсечи спасов Иоанне, моли Бога у нас, мира греки в землю щега Агнца проповедал еси блаженне пророче, грехов моих тяжкое бремя облегчи, молюся, умилениями подая скверны страстей очищающие.
0: Святый мученичи

0: Ищем с тобою приблажение живоносное.
1: Святый мученичи Лукилиане, моли Бога у нас, при божественных якова истину исходящих, насажден бы верою Господнею, древо явился и си приблажение живоносное.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, украсившийся страдальцы доброту и чеснага Христового исповедания, венец небесе прияша достойно.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преклоншегося

Помилуй меня, Боже, помилуй меня, все время покаяния и чисто делания, все день светло соделай дела, бежить мы страстей, отжени сон злага уныния душе моя, якогда будешь и божественного света причал.

Святый Предтечи Спасов Иоанне, моли Бога о нас, се светильник сия и сущим во тьме жития, се доброглаголивая ластовица, весну всем возвещающая, Христов великий Предтеча, ходатай ветхому и новому, Его же молитвами да сохранимся при

0: и вожди из души моей, светильник угаши, лена сию до конца.
1: Святые мученичи Лукилиане, моли Бога о нас, словесно гороят светы, видящие Христовы благовонные мученики днесь, хвалами величаем.
0: Святые мученичи Лукилиане, моли Бога о нас, светоносцы, явшиеся истинно Церкви Христа Бога, мученицы сияют исповедание свету.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, страстей и болезни молитвами страстотерпец исцеливый, и моя ныне исцели болезни человека любче.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, тебе стену и покров, и неборное пристанище.

Предтечу Иоанна и Крестителя Спасова, во пророцах пророка и пустыне воспитания или совете на рождение.

0: Христиан, Предстательница, Дева, Мать Господня, заступи нас и избави вечных мук.
1: Хвалите Господа с небес, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его. Тебе подобает песнь Богу, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его, небеса, небес, и вода, еже превыше небес. Да восхвалит имя Господне, яко Той речей выше, Той повелей создавшися. Постави я век и век века повеление положений мимо едет. Хвалите Господа.

земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет Бог людей своих песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи песнь нового хваления Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиля, сотворшим Его, и сыны Сионе возрадуются от царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и в псалтире, да поют Его. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортанях и меча обоюдоострых в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, славные, гучными, оковы железными.

века. Господи, прибежище был еси нам в родный род, а зрех, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Яко у Тебе источник живота, во свете Твоим узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя, сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Благословенный си Господи, Божий Отец наших, и хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословенный си Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенный си Владыка, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенный си Святый, просвятый.

0: вопиющий судьи.
1: Но предводи вопиющий судьи.
0: Боже, очисти меня и спаси меня.
1: Боже, очисти меня и спаси меня.
0: Вспомнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся во все дни наши возвеселихомся. За дни вня же смирилны, и си лето вня же видихом слая и призывно рабы Твои.

Достойно венчание вышло.

0: «Возвещайтесь, Господи, вепьете имени Твоему Вышней, возвещайте за утро милость Твою, истину Твою на всякую ночь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.
1: Яко же и славная сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.

Наших и добродеющих во свете мы всечестнем храме сем, в труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

«Придите, поклонимся Цареве нашему Богу! Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу! Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему! Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое! Вонни глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой! Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услышь глаз мой, за утро предстану Тебе, узришь имя! Яко Бог, не хотя беззаконие ты, если не приселится к тебе лукавные, ниже прибудут беззаконницы пред очима твоима, возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу, мужа крови льстива гнушается Господь, аз же множеством милости твоей я вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему страсти твоем, Господи, настави меня правдою Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во всех их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения. Яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былось и нам род и род, прежде даже горам не быть и создатися земли и вселений. И от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение, и реку еси, обратитеся, сынове человечестии. Яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, и жестеет, и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся дни, лет наших дни же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость на ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи мне, окованное сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будем рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни в няже смиривны еси, лето в няже видихом зла, и призвена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочные. Когда приидешь и ко мне, прихождах не злоби и сердце моего, посреди дому моего, не предлагах пред очима моим, а вещь законопреступную, творящую преступление, возненавидев, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня, лукавого не познах, а клеветающего-то искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях, очи мои на верные земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочную семьи служаше, не живяше посреди дому моего, творя гордыню глаголи неправедное, не исправляше пред очима моима. Воутре избивах вся грешные земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Лукилиан, во страдании Своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имея, бо крепость Твою мучителей не сложи, сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наша, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что тебя наречему благодатное небо, якого сияло, и солнце правды, рай, яко прозябла, и цвет нетления, деву, яко прибыла, и нетленно,
чистую Матерь, яко имела и Сына Святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: Аминь. Звезда светлая явился, и синепрелестная мирови, солнце Христа возвещающее, зарями твоими страсточерпче, луки лиании прелесть погасил еси всю, нам же подаешь ей свет, моляйся непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробнее, иже праведные, любя и грешные, милые, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним святейшую Владыка благослови.
1: Боже, ущедренный и благословенный, посвяти лице Твое нано и помилуй.
0: Аминь.
1: Все святи истины посвящай, освящай всякого человека, грядущего в мир. Да знаменуется на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный. И исправи стопы наших деланий в заповеди Твоих, молитвами перечистывай Твоей Матери и всех.

Святі же патріарха Філарія та Іосифа Іосифа, Нікона Іосифа Петеріма Іоакима Адріана Сергія Олексія Півіна Олексія, митрополита Платона Макарія Сергія Леон Тигурія Николая Мануэла, Иосифа Никодима Антония Иоанна Сергия Серапиона Петерима, Симеона Варнавы, Симона Варнавы и Влоги, Феофана Филарета, архиепископа Моисея Августина, Мефодия Вениамина Сергиева Фламия Пимена Никона Серафима Аристарха, епископа Вениамина Сергия Серафима Платона, Кранида Глеба Сергия Рафаэля Ревенонта Зосима Феофилакта, священного архимандрита Иеронима Кирилла, почившие братья святые обители сия, архимандритов Захария, Серафиона и Лариона, Серафима Иосия Рафаила, Паисия Пантелеймона Михаила, Никона Рафаила, архимандритов Маврикина Ремедонта Иосафа Филадельфа, Антония Пантелеймона Дионисия Алипия Феодорита Данила Августина, Серафима Андрея Николая Вениамина Степана Иннокентия Георгия, Афанасия Нектария Сергия Пивина Исаия Матвея, Андрея Феодора Виталия, Арсения Филарета Наума, Адриана Лаврентия, Ильяна Германа Александра Никита Ильи, Скиегуменов Алексея Степана Михаила Михаила, Николая Гаврила Селафила Пахнутина Москина, Игуменов Ипполита Тарасия Прокопия, Марка Нафанайла Степана Филиппа Зосима Максима, Исаакия Никифора Еринарха Манеста, Константина Иосифа Сильвестра Михея Ксенофонта, Виссариона Иеронима Георгия, Григория, Игнатия Тихона Ферапонта, Аркадия Андроника Косьма, Геннадия Петерима, Кранида Феодорита, Иеронима Монахов Гаврила, Паисия Серафима Моисея, Иеромонахов Сава Гаврила, Назария Киприана Антиоха, Павла Павлина, Арефа Петерима, Вениамина Никона, Антония Илария, Сава Варнава, Ксенофонта Ферапонта, Якова Сесой Мартиняна, Никанора Макария, Нафанайла Ростислава Мефодия Поликарфа Сава, Зенона Игнатия Германа Филатея Манеста, Федора Харлампия, Варнавы Пимена Ионы, Сиродиакона Варнавы, Сергия Архидиакона Бориса Романа Ювеналия, Иродиаконов Данила Пахомия Викентия Никона, Сафрония Алексея Агоната, Диафана Калиста Поликарпа Панкратия, Протодиакона Григория Феодора Диакона Фалии Георгия, Схимонаха Симеона Монаха Модеста Милетия, Венедикта Нестора Александра Серафима Гурия, Анатолия Анисима и Иосифа, Авраамия Прокопия Варлама Антонина, Петра Пантелеймона Виссариона, Валериана Иосафа Иосакия Васия, Венедикта Николая